кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю наш

Летит, летит по небу, Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из

солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились